вместо кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, пузыра во мной, пузыра во мной.